два, девять, шесть, один, пять. Три, шесть, пять, два, девять, шесть, один.

0: Поэтому по-другому.
1: Как ты
0: помогаешь? Огромное количество других. Поэтому по-другому.

0: огромное количество других целей.
1: Называется влюбленность или что-то?
0: Звонить в церковь на практически. Поэтому по-другому нельзя.
2: Еще раз, ну,
0: еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз, ну, еще раз
2: Thank you.

0: То есть человек болен.
1: Радио Фриния. 87.9 FM. The light at the end of the deal.